Я говорю, да, вот мне туда. Куда вся? Все уже веру. Опа, ты не можешь, мы твали с тобой, мы твали. Куда вон ты, ну,